0: Пора я доберусь.
1: За меня тоже заплатишь, да?
0: Да, заплачу. Как ты же гость.
1: Ты же не сафист, смотри, смотри, тебя лежат.
2: 210.
0: А? 210? Вот министру нужно деньги. Ему на развитие авиации.
3: Защита.
1: Спасибо. Спасибо.